Дорогой мой юный друг, я хочу рассказать тебе истории, которые произошли очень давно и которые познакомят тебя со Словом Божиим. Мы надеемся, что это будет для тебя интересно, понятно и поучительно.

«Господи, помилуй нас! Помоги нам!» — раздались голоса, когда Иисус вошел в одно селение. «Кто это кричит?» — спрашивали ученики друг друга. И все стали смотреть в сторону, откуда доносились голоса. Ученики увидели группу людей. Все эти люди были больны. У них была проказа. Проказа — это очень страшная болезнь. Люди, которые больны ею, не могут жить рядом со здоровыми людьми. Иначе здоровые люди тоже заболеют. Поэтому больные проказой всегда живут отдельно. Они покидают свои дома, навсегда расставаясь со своими семьями.

Иисус тоже видел прокаженных и слышал, как они просили Его: «Помоги нам». Иисус знал, что никто не может вылечить этих людей. Только один Он, Сын Божий, может это сделать. Иисус пошел к прокаженным. Их было 10 человек. Они не могли быстро ходить, так как все их тело, руки и ноги были покрыты ужасными язвами. Помогая друг другу, они тоже медленно двинулись навстречу Иисусу. Иисус не боялся заразиться. Никакая болезнь не была опасна для Него, Сына Божьего. «Пойдите, покажитесь священнику», — сказал Иисус прокаженным. Знаешь, почему Иисус сказал так? Дело в том, что если больной проказой выздоравливал, то прежде чем идти к себе домой, он должен пойти к священнику. Только священник мог позволить ему вернуться в семью. Поэтому Иисус и послал 10 больных к священнику. И хотя все 10 знали, что они еще очень больны, они очень медленно пошли к священнику. Они верили Иисусу. И раз Иисус велел им идти к священнику, значит, нужно было идти.

0: И вдруг произошло чудо. Во время ходьбы прокаженные стали выздоравливать. Язвы на их руках и ногах стали заживать и через несколько минут совсем исчезли. Скорее к священнику закричали счастливые люди и бросились бежать. Только один человек не побежал вместе с остальными. Он был самарянин, поэтому теперь, выздоровев, он должен был идти к своему священнику. Но он это не сделал. Он пошел к Иисусу. Самарянин знал, что это Иисус исцелил его от страшной болезни. Подойдя к нему, он упал на колени и стал благодарить за исцеление. Иисус сказал своим ученикам: «Разве не все 10 человек выздоровели? Где же все остальные? Почему только один самарянин пришел меня благодарить?» А самарянину Иисус сказал: «Встань и иди домой. Вера твоя спасла тебя». Счастливым шел самарянин домой. Он не только выздоровел, но и полюбил Иисуса и поверил в Него. Другие же 9, хотя и выздоровели, но не могли быть так же счастливы, как самарянин, так как они не поверили в Иисуса, Спасителя нашего, и не полюбили Его.
1: Послушайте сейчас песню, и если вы ее знаете, можете петь вместе с нами.

Как вы помните, суббота по-еврейски называется шаббат. В этот день евреи не работают. И вот однажды, в субботу, Иисус вместе со своими учениками пришел в Иерусалимский храм. Когда он выходил из храма, то у входа он увидел сидящего человека. Этот человек был слепым. Он не мог работать, и поэтому каждый день он приходил к воротам храма, садился здесь и просил милостыню у прохожих. Этот человек родился слепым. Он никогда не видел ни свою мать, ни своего отца. Он никогда не видел ни солнца, ни неба, ни звезд. Увидели слепого и ученики Иисуса. «Господи», — спросили они своего учителя, — «почему этот человек слепой? Кто согрешил, он или его родители? За что этот человек несет наказание?» «Нет», — ответил Иисус, — «ни он, ни его родители ни в чем не виноваты. Этот человек родился слепым, чтобы на нем явились дела Божьи». Затем Иисус подошел к слепому, наклонился над ним и плюнул на землю. Земля намокла, и этой землей Иисус помазал глаза слепому и сказал: «Иди умойся в купальне». Купальней в Иерусалиме служил большой пруд, который находился на другом конце города. Никогда раньше слепой не отваживался так далеко ходить, так как ему это было очень трудно и опасно. Но слепой верил Иисусу и, встав, медленно и очень осторожно отправился в путь.

Через некоторое время слепой, наконец, дошел до купальни. Он опустил руки в пруд, набрал воду и промыл ею глаза. И вдруг он стал видеть. Он увидел голубое небо, он увидел цветы, которые росли вокруг пруда, людей, которые пришли к купальне. Счастливый он бросился бежать к своему отцу и матери. Теперь ему не надо было бояться многолюдных улиц Иерусалима. Он теперь видел все, что окружало его. Люди на улицах, видя, как он бежит, стали говорить друг другу: «Смотрите, смотрите, ведь это наш слепой!» «Да, это я», — отвечал он всем. Странно удивлялись люди. «После стольких лет слепоты ты вдруг стал видеть. Человек по имени Иисус подошел ко мне, наклонился, плюнул на землю и этой землей смазал мне глаза, а потом велел мне пойти к купальне и умыться. Я сделал это и теперь могу видеть», — рассказывал бывший слепой всем, кто его спрашивал. Тогда люди взяли этого человека и отвели к фарисеям. Услышав этот рассказ, фарисеи очень рассердились на Иисуса. «Разве можно что-нибудь делать в субботу? Почему Иисус не соблюдает ее?» Затем фарисеи стали спрашивать остальных людей: «Действительно ли этот человек был раньше слепым? Может быть, он все это выдумал? Надо пойти и спросить его родителей».

Придя в дом, где жил бывший слепой, фарисеи спросили: «Это ваш сын?» «Да», — ответили родители. «Он был слепым?» — продолжали спрашивать фарисеи. «Да, он родился слепым», — ответила мать. «Как же случилось, что он вдруг выздоровел?» «Мы не знаем», — сказал отец. «Спросите об этом его самого». И фарисеи опять стали спрашивать исцеленного обо всем с самого начала. И он опять повторил свой рассказ. «Я не знаю, согрешил ли Иисус, исцелив меня в субботу, но я знаю одно. Раньше я был слеп, а теперь вижу», — сказал он напоследок фарисеям. Увидев бывшего слепого, идущего по дороге, Иисус подошел к нему и спросил: «Веруешь ли ты в Сына Божьего?» «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» — ответил человек. Иисус сказал: «Это Я». Человек упал перед Иисусом на колени и произнес: «Верую, Господи». Так этот человек стал очень счастливым. Он не только увидел мир вокруг себя, он узнал и полюбил Иисуса. Теперь ему было совсем не важно, что фарисеи разозлились на него. Намного важнее было то, что он теперь был с Иисусом.

0: Дима, сорванец-мальчишка соседнего дачного участка, повис на заборе и громко крикнул: «Эй, малой!» Тёма сидел под большой раскидистой яблоней с книжкой, когда услышал этот крик. Он обернулся и увидел Диму, который небрежно плевал кожуру от семечек через забор в его, Тёмин, огород.
1: «Эй, малой, иди сюда!» – горланил Дима.
0: Вообще-то он всех так называл малыми, и Тёму это очень раздражало, потому что Тёма был уже почти взрослый. Его мама не раз говорила, что у Димы много плохих привычек, и советовала Тёме поменьше обращать внимание на всякие Димины глупости, потому что, говорила мама, из плохой компании невозможно вынести что-то доброе.
2: «Ну, сколько, малой, тебе нужно ждать?»
0: Дима наплевал уже приличную гору кожурок под Тёмин забор. Тёма вздохнул, отложил книжку и, сам не зная зачем, подошел к Диме.
1: «Открыть тебе секрет?» – спросил сорванец, прищурившись. «Вот знаешь ли ты, как определить, взрослый ты уже или еще малышня?»
0: Тёма почувствовал какой-то подвох. Он не знал ответа на вопрос.
1: «Вот если тебе удастся так схитрить, что никто не заметит, значит, ты уже взрослый. А малышня всегда прокалывается. Понял?»
0: Дима говорил очень убедительно. Тёма хотел было ответить Диме, но тот уже убежал. Тёму Димины слова заинтересовали, потому что Тёма больше всего хотел быть взрослым. Мальчик пошел обратно под яблоню, но тут его позвала мама. Она очень просила помочь ей собрать немного клубники и сделать это сейчас, пока солнце еще не сильно припекает.
3: «Хорошо, мамочка», — сказал Тёма, взял плетеную корзинку и пошел по тропинке мимо старой яблони и кустов сирени, прямо на грядку с клубникой. Солнышко поднималось все выше, и где-то совсем рядом застрекотал кузнечик. Клубнички выглядывали из-под зеленой листвы. Тёма срывал их со стебелька и клал в корзинку. Но они как будто сами просились не в корзинку, а в рот. Они так пахли и так аппетитно выставляли свой наливной алый бочок, что Тёме ничего не оставалось, как скушать одну, вторую, пятую. На 13-й или 14-й Тёма вспомнил, что мама настрого запретила есть немытую клубнику с грядки.
0: «Поздно вспомнил», — подумал Тёма. «Но ведь меня никто не видел, мама не узнает. А если мама не узнает, значит, я умею по-настоящему, по-взрослому хитрить». Тёма даже обрадовался тому, как он ловко придумал. Он бродил по грядкам еще около получаса. И половину всей клубники, которую собрал, вот так немытой, и съел.
2: «Тёма, я думала, ты больше соберешь клубники», — удивилась мама, когда увидела полупустую корзинку.
0: Тёма пожал плечами.
2: «Не знаю, мама, может, заморозки были ночью, или влажность воздуха повысилась?»
1: «А, я знаю! Клубнику съели кузнечики. Я слышал, как они стрекотали прямо возле грядки.
2: Как думаешь, кузнечики едят клубнику?»
1: У Тёмы очень хорошо получалось хитрить, и, кажется, он смотрел на маму совершенно честными глазами.
2: «Но я надеюсь, ты сам не ел ее прямо с грядки?» — спросила мама, как будто сомневалась. «Почему, скажи, у тебя рот вымазан?»
0: «Как это Тёма не додумался умыться?» Но тут его осенило.
2: «Ну, что ты, мамочка, это я же с завтрака, от варенья осталось. Сейчас же пойду умоюсь».
0: И Тёма пошел умываться, а мама, похоже, ни о чем не догадалась. Стало быть, Дима был прав, и Тёма уже совсем взрослый, раз так лихо хитрит. Весь день Тёма ходил довольный своей хитростью. Правда, после обеда у него немного поболел живот. Но у взрослых это тоже случается, и Тёма не стал волноваться. Он думал над тем, какую бы еще хитрость придумать и какую бы еще шутку провернуть. Но после ужина ему стало не до шуток. Живот разболелся так сильно, что мама стала беспокоиться. Тёме было плохо. То холодно, то жарко. Живот болел очень сильно, и Тёма просто страдал, лежа на диване в гостиной. Перед глазами все расплывалось, и в какой-то момент на него накатила какая-то странная, липкая и неприятная сонливость. А когда Тёма проснулся, то увидел мамино беспокойное лицо, а рядом своего знакомого, дядю Женю.
2: Он врач, и у него тоже здесь дача. Вообще-то он добрый, но сейчас был прямо как настоящий доктор. Очень строгий и серьезный.
1: «Ну что же, у вашего мальчика, без сомнения, болезнь немытых рук. Ею болеют, когда не моют перед едой руки или съедают немытые продукты с микробами», — сказал дядя Женя. Он прописал какое-то лекарство, а потом ушел обратно отдыхать на своей даче.
2: А мама присела тихонько на диван рядом с Тёмой, посмотрела на него строго и немного грустно и сказала:
1: «Выходит, ты все-таки ел грязную ягоду. А я думала, ты уже большой и умный мальчик».
2: «Мама, Дима мне сказал, чтобы быть совсем взрослым, надо уметь хитрить».
3: Тут Тёме стало самому стыдно за ту глупость, которую сказал ему сосед, и Тёма замолчал.
1: «Тоже мне взрослые», — вздохнула мама. «А поступки у вас такие, какие должны быть у взрослых, ответственных и добрых ребят? Дима с бабушкой своей все время спорит и младших задирает. А ты советы плохие слушаешь. Ведь знаешь, что нельзя есть немытую ягоду и тем более обманывать. Родителей нужно слушать, чтобы стать взрослым и учиться поступать честно, с ответственностью за свои поступки. Ведь честность и ответственность начинается с малого. Вот как сейчас, с клубникой».
3: Мама приглаживала взъерошенные Тёмины волосы и говорила тихо, но очень серьезно, как будто делилась секретом.
2: «Верно, мамочка. В следующий раз буду собирать клубнику честно», — кивнул Тёма и уснул крепким, здоровым сном.
3: Дорогие ребята, запомните стих, записанный в Колоссянам, 3 глава, 20 стих. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». Нужно слушать родителей, потому что они всегда желают своим детям блага. А дети через послушание учатся взрослеть и быть ответственными.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим читать шестую главу книги пророка Даниила. Повествование этой главы относится ко времени правления медийско-персидского царя Дария. В прошлый раз мы узнали о том, как завистники устроили заговор против Даниила и предложили Дарию подписать указ, запрещающий обращаться с любыми просьбами к людям или богам. По этому указу разрешалось просить о чем-либо только у самого Дария. О том, как завистники упрашивают Дария, мы читаем в стихах 8 и 9 из 6 главы. «Итак, утверди, царь, это определение, и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен». Царь Дарий подписал указ и это повеление. Мы видим, что Дарий в своей слабости уступил этим льстецам и подписал указ, выполнение которого считалось обязательным. Оспаривать такой указ было нельзя. И в результате Даниил попал в затруднительное положение. Что же он стал делать? Об этом говорится в 10 стихе. «Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того». Обратите внимание на реакцию Даниила. Он открыл окна ненарочно, не из удальства и не из чувства противоречия. Ведь он поступал так уже многие годы. Просто он не покорился. Он не повел себя трусливо, не пошел на компромисс, не стал закрывать окна, чтобы никто не знал о его молитвенной жизни. Я хочу отметить, что Даниил преклонял колени, когда молился. Сейчас многие спорят, в каком положении надо молиться. Я лично считаю, что это не имеет большого значения. Виктор Гюго писал, что на коленях должна стоять душа, а не тело. Главное — это состояние человеческого духа. Но нет ничего плохого и в преклонении колен. Именно так молился Даниил. Обратите также внимание, что Даниил молился лицом к Иерусалиму. Он не собирался отказываться от основного направления своей жизни из-за указа Дария. Когда народ Божий находился вдали от Иерусалимского храма, они молились, глядя в сторону израильской столицы. А в наши дни никакое место на земле не имеет такого значения, потому что Господь Иисус Христос сам дал на этот счет указание, записанное в 4 главе Евангелия от Иоанна, стихи 21 и 24. «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Из последующих стихов 6 главы с 11 по 15 мы узнаем, как повели себя князья, устроившие заговор против Даниила. «Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила молящегося и просящего милости пред Богом своим. Потом пришли и сказали царю о царском повелении: не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров? Царь отвечал и сказал: это слово твердо, как закон медян и персов, не допускающий изменения. Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ тобою подписанный, но 3 раза в день молится своими молитвами. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его.
Но те люди приступили к царю и сказали ему: «Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Эти люди подсмотрели, как Даниил молится. Они ожидали, что он не отступится от своих убеждений. И так и случилось. Потом они обратили внимание царя на то, что Даниил не подчиняется указу. Поверьте мне, царя это огорчило. Дарий не мог отменить свой собственный указ, хотя Навуходоносор, например, смог бы это сделать. Очевидно, медийский царь был уже не так могуществен, как царь Навуходоносор. За невыполнение указа Даниила следовало бросить в львиный ров, и царь ничего не мог с этим поделать. Читаем далее, послушайте стихи 16 и 17. «Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: „Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя“. И принесен был камень, и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим, и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле». Я считаю, что царь сам не поверил тому, что сказал. Вот и сегодня некоторые верующие так говорят, совершенно не задумываясь. Они говорят: «Господь позаботится о тебе». Хотя на самом деле они вовсе не верят в то, что говорят. Но царь Дарий в конечном итоге поверил в Бога, которому поклонялся Даниил, и признал его всемогущество и способность избавлять людей от смерти. Дарий увидел также, насколько твердо Даниил держался веры в своего Бога. Даниил совершал настоящие чудеса при дворе двух крупнейших мировых правителей. Его жизнь была несравненным примером спасительной благодати Бога в те времена. Итак, Даниила бросили в ров со львами, и он должен был провести там ночь. Эти львы были свирепыми хищниками. Они не были старыми и беззубыми. Но Даниил провел ночь благополучно. Он прекрасно выспался. Интересно, что царь волновался больше, чем сам Даниил. Послушайте стихи с 18 по 22. «Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному и, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: „Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?“ Тогда Даниил сказал царю: „Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления“». Царь не смог заснуть, а Даниил спокойно спал. Дарий провел бессонную ночь, потому что беспокоился о Данииле. Вероятно, он не ждал, что Даниил ему ответит утром. Но Даниил ответил. Он приветствовал его вежливо: «Царь, вовеки живи». Очевидно, Даниил не боялся, потому что он был столь же твердо уверен в Божьей защите, как и трое его друзей, которых когда-то, много лет назад, по приказу Навуходоносора бросили в огненную печь. Что касается ангела, заградившего пасть львам, то это, наверное, та же самая личность, которую Навуходоносор видел в огненной печи, сам Иисус Христос. Далее послушайте стихи 23 и 24. «Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва. И поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь,
и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их и жены их, и они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их». Царь любил Даниила и искренне обрадовался его спасению. Даниил спасся благодаря своей вере. В 11 главе послания к евреям, стих 33, сказано: «Верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов». Заговор врагов и завистников Даниила не удался, их самих бросили ко львам вместе с их семьями. И тогда львы смогли проявить свой нрав в полной мере. А сейчас я прочту вам конец 6 главы, стихи с 25 по 28. «После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: „Мир вам да умножится. Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живой и пресносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов, и Даниил благоуспевал и в царствование Дария, и в царствование Кира Персидского». Дарий

который состоит из глав с первой по шестую. Далее в ней описываются в основном видения и пророчества, которые были посланы Даниилу за его долгую жизнь на чужбине. И следующая, седьмая глава, представляет собой первую главу этого пророческого раздела. Однако в связи с делением книги на два больших раздела, мне хотелось бы заметить, что было бы неправильно считать первый раздел книги Даниила исключительно историческим, а второй исключительно пророческим. Ведь в первых шести главах присутствуют важные пророческие моменты, а пророчества в оставшихся главах будут обычно излагаться в историческом контексте. Первая часть называется пророческой, потому что в ней на первом месте стоят исторические описания, а пророчества приводятся по ходу развития истории. А во второй части на первом месте стоят пророчества, а история отходит на второй план. Само по себе видение четырех животных из седьмой главы крайне интересно и содержательно. Однако непосредственно к повествованию о нем мы обратимся уже в следующей беседе. Сегодня же мы успеем коснуться только более широкого библейского контекста седьмой главы и общеисторического контекста, описанных в ней пророчеств. Бог послал Даниилу несколько видений о четырех зверях, и они были посланы пророку в разное время. Видения, описанные в седьмой главе, относятся к первому году правления царя Валтасара. В восьмой главе рассказывается о видении, которое было дано на третий год правления царя Валтасара. В девятой главе мы читаем о видении, относящемся к первому году правления царя Дария. Видение в десятой главе относится к третьему году правления Кира. А видение в одиннадцатой и двенадцатой главах к первому году правления Дария. Даниил не пересказывает эти видения в исторической части своей книги, а собирает их все вместе во второй части. Теперь немного истории. Навуходоносор был царем Вавилона. Он был выдающимся человеком, который возвысился над всем миром. Его царство располагалось на трех континентах. В Северной Африке он захватил Египет, и ему также принадлежали владения на территории Европы. Империя Навуходоносора была огромна. Это была самая крупная империя в мировой истории. Но ему было интересно, что ждет его и его империю в будущем. Ему приснился сон об истукане, сделанном из разных металлов, и Бог послал Даниилу толкование этого сна. Все это описывается во второй главе книги Даниила. Навуходоносор увидел во сне истукана, отлитого из четырех разных металлов, не из пяти, а из четырех. И Даниил в своем видении также видит четырех зверей — льва, медведя, пантеру или барса и непонятного зверя, не похожего на всех остальных. Этот непонятный зверь представлял собой дикое животное, никогда не встречавшееся ни на земле, ни в воде, ни в воздухе. В природе такого просто не существовало. Я не думаю, что Даниилу удалось уснуть в ночь после такого сновидения. Наверное, в львином рве ему спалось получше, чем в ту ночь. Я также могу себе представить, что Даниил был весьма озабочен после того, как Бог разъяснил ему содержание сна Навуходоносора. Даниил ведь хорошо разбирался в Ветхом Завете и верил в него, а потому он не мог не знать о завете, который Бог заключил с царем Давидом. Бог обещал, что потомок Давида станет великим правителем мира. Узнав же про четыре царства, приснившихся Навуходоносору, Даниил, вероятно, спрашивал себя, как же осуществится замысел Бога и как Бог исполнит свое обязательство по завету с Давидом. Как обетованный правитель из рода Давида может получить власть, если сам Бог подтверждает истинность всего, что Навуходоносор увидел во сне?
и в последних

11 главах книги Даниила дается ответ на эти вопросы. В этих главах предсказывается также ход мировой истории. Причем это предсказание Даниила в точности сбывается вот уже в течение 2500 лет с того момента, когда была написана его книга. Бог послал Даниилу сон о 4 зверях, чтобы дать объяснение, которое пророк желал получить. Во сне Навуходоносора истукан, отлитый из нескольких металлов, символизировал внешнее могущество и великолепие будущих царств. Бог хотел показать Навуходоносору именно это. Но в видении, посланном Даниилу, Бог указывает на внутренние особенности и подлинную природу этих царств, которые, как выясняется, подобны диким зверям, хищным и жестоким. Их призвание — губить и разрушать. 4 зверя из видения Даниила соответствуют 4 типам металлов из сна Навуходоносора. По свидетельству историка Эдварда Джиббона, который, кстати, не был верующим, непобедимые армии римлян описаны в пророчествах Даниила ничуть не хуже, чем в исторических трудах Юстина и Диодора. И провести соответствие между металлами, зверями и царствами совсем нетрудно. Золотая голова и лев — это Вавилон. Серебряная грудь и медведь — медийцы и персы. Медный живот и барс — греко-македонская империя. А железные ноги и непонятный зверь — это Рим. Эти звери не вносят своим появлением сколько-нибудь определенного порядка в жизнь земных народов, а наоборот ведут к еще большему разброду и сумятице. Уже в первых строках 7 главы Даниила мы читаем о том, как 4 ветра боролись на Великом море. Великим в те далекие времена называли Средиземное море. Ветры же обозначают всяческого рода агитацию, пропаганду, пересуды общественного мнения и волнения. Море — это народные массы, толпа, языческие народы. В книге Откровения, глава 17, стихи 1 и 15, мы читаем: «И пришел один из 7 ангелов, имеющих 7 чаш, и, говоря со мною, сказал мне: „Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих“, и говорит мне: „Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть — люди и народы, и племена, и языки“». Поэтому море, о котором говорится здесь у Даниила, — это символ всего языческого населения мира. Обычно ветер дует в одном направлении. Но здесь мы наблюдаем борьбу 4 ветров, то есть настоящий вихрь, ураган, торнадо, поскольку ветры дуют во все стороны. Эта деталь указывает не столько на волнения, связанные с возникновением всех этих царств, сколько на состояние последнего, 4-го царства, в котором самые разнообразные идеологии будут бороться между собой за управление народами и племенами. И мне с сожалением приходится констатировать, что сегодня мы с вами живем именно в этом 4-м царстве. Мы близки к тому моменту, когда Римская империя вновь объединится. Она уже начинает восстанавливаться, ведь современная Италия, Франция, Германия, Испания и прочие народы Европы — это осколки разбившейся Римской империи. Они нуждаются в вожде, который объединил бы их. И очевидно, что время их полного объединения близко. Объединение уже идет полным ходом, но я не стану строить догадки относительно того, насколько быстро эти страны станут единым целым и откажутся от своих собственных парламентов и правительств. Я только знаю, что это объединение предречено в книге Божьей, которую мы читали с вами сегодня. А значит, рано или поздно оно состоится. На этом, дорогие друзья, сегодняшняя беседа заканчивается. Ждем вас на следующей встрече, когда мы будем детально знакомиться с яркими пророческими образами животных из видения Даниила. Я прощаюсь с вами, всего вам наилучшего.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.